сырьяны нелеком. А я, бля, я помазан у опаяния. А мой родин, это я на сырьяны.